Фабрика. Добри забаве. Радио Смедерево. 96,1 МГц. Екстра FM радио. 107,5 МГц из Младеновца. Бат радио. 106 МГц из Крагујевца. Не мрдай. На правом си месту.

0: знаешь, как их называют? Сичи. Кос, зуб, все в фулу, брат. Все.
1: И я си его отрисую, брат.
0: Вечерас.